0: телевизионный чайник, телевизионный чайник, телевизионный чайник, телевизионный чайник.
1: Dorazcząc na wizor, ja wtedy widziałem jedno tłumaczenie.